ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

там, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

0: купаться дождю. В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: в Могилеве 8 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Поставьте перед собой новые задачи и не отступайте от своих намеров. Вы убачите, что здольные на большее.
2: Телец.
1: Коли вы засяродитесь на досягнении самых важных метов, то все обовязково отрымается.
2: Близняты.
1: Почути могут моцно вагаться. Поспробуйте не менять планы у опошний момент и не обяцать лишнего.
2: Рак.
1: Без шкадавання позбавьтесь от непотребных речев. Яны только перешкаджают рухаться наперед.
2: Лео.
1: Важно надать увагу дробязям и не выпускать ни одной детали.
2: Дева.
1: Теперь варто поклопотиться не только про внешнее, але и про настрой. Не бойтесь трохи заповолиться.
2: Шали.
1: У вас может настать напруженное чуванне, что хочется и того, и иншего. Наберитесь терпения и не потребуйте идеального для себе и инших.
2: Скорпион.
1: Займитесь звыклыми справами и попробуйте не приспешивать подеи.
2: Стрелец.
1: Першим принять отказное решение, доведайтесь о меркованне близких и уличите их интересы.
2: Козярог.
1: Ваша энергия и рашучесть приведут до новых поспехов. Не бойтесь брать инициативу.
2: Водолей.
1: Гармония в отношениях и финансовая стабильность творят выдатный настрой на весь день.
2: Рыбы.
1: Гэты день принесе натхнение або потребные отказы, особливо, коли вы не будете спешаться. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: Любовь.
1: В Могилеве 11 часов.
2: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! Лето завершается, у микрофона по-прежнему Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 сочных хитов этого лета, которые прямо сейчас звучат по всему миру. На этой неделе нас покидают Робин Шульц.

Ближайшие два часа мы все равно слушаем хорошую музыку. Кстати, с новинок и начнем. Поехали. Открывает наш чарт дуэт братьев Заситкевич «Добро» с невероятно теплой композицией «На счастье». Ребята продолжают эксперименты в новом треке. Это нельзя назвать поиском, ведь группа знает, что делает, и получается стильно. При прослушивании трека в голове появляются картинки будто бы сами собой. Это что-то очень новое, но при этом одновременно знакомое и родное. «На счастье».

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

На 18 месте глобальный феномен. Девчонки из Кэтси из супергруппы с треком Animals. Напомню, что в этом коллективе собраны таланты из разных стран мира, что делает их звучание по-настоящему интернациональным. Трек спродюсирован Омером Фэдди и Блейком Сладкиным. Соавтором выступил знаменитый британский певец Эд Ширан. Музыкант услышал трек группы во время поездки в Мексику в прошлом году и стал фанатом коллектива, и сам вышел на них с предложением написать им песню. Ширан писал трек с нуля. Он также записал бэк-вокал и помогал девчонкам на студии. Так что ничего удивительного, что песня отличается энергичным ритмом и запоминающимся припевом. Она передает неудержимые внутренние инстинкты и дикую, необузданную сторону человеческой натуры.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: 15 место у нас занимает королева кроссовер-хитов Биби Рекса с композицией «One Day». Биби вообще известна тем, что может написать хит для кого угодно. Но в своих сольных работах она снимает все маски, являя ту самую искреннюю эмоцию, за которую мы так сильно ее любим. «One Day» — песня о надежде, о вере в лучшее и о том, что даже в самые темные времена всегда есть свет в конце тоннеля.
2: 15 место.

0: 14-я строчка и снова новинка. Это поэзия, положенная на музыку от невероятной Мэри Гу с треком «Настоящие». Вышла песня в середине июля, и сама артистка написала этот трек, охарактеризовав его как «легкий саундтрек для летней прикольности с жизнеутверждающим и искренним посылом». Трек посвящен принятию себя, праву на ошибку и внутренней свободе от навязанных рамок. Ключевая цитата: «Ошибаться тоже нормально, потому что мы настоящие».
1: 14-е место.

0: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения.

0: Не. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Почему вдруг девушка по имени Елена Александра взяла себе псевдоним Инна, никто не знает до сих пор. Но именно под этим именем ее знает весь мир. В культурном смысле Инна стала частью узнаваемого явления. В конце 2000-х и в начале 2010-х Румыния неожиданно для многих превратилась в поставщика экспортных танцевальных хитов. И ее имя в этом ряду одно из главных. Но в отличие от артистов, которые закрепились одним-двумя треками, Инна выстроила длинную карьеру, где хиты не случайность, а системная работа. У исполнительницы есть редкое для поп-танцевального жанра качество – умение переживать смену эпох. И вот мы уже в середине 2026-го, а на 12-м месте Инна с треком «Маринита».
1: 12.

0: Ну что ж, 10 треков уже в истории. Я предлагаю напомнить вам, кто отзвучал. На 20-м месте новинка недели «Добро на счастье».
1: Нам тогда завидовал весь мир. Представьте, показать хотел.
0: 19-я строчка. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Когда заберу тебя по чистям.
0: На 18-м месте снова новинка. Кэтси Animals.
2: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed door.
0: На 17-м месте Офенбах, Miles Away. 16-я строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream. 15-е место Биби Рекса One Day. 14-я строчка Мэри Гу Настоящий. 13-я строчка Тедди Свимс Mr. Know It All. 12-м месте Инна Мориник. 11-я строчка. Миа Бойко. Экспонат.
3: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках.
0: Первый час Global Hit, как всегда, остается в истории. Впереди самая горячая, первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
4: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
5: Наши хиты.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что на протяжении более чем 100 лет работники органов статистики сохраняют национальный фундамент этой науки. Они создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Сегодня отечественная статистика вышла на принципиально новый уровень, сделав уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы, говорится в поздравлении. Вам доверена важнейшая миссия – формирование Института управления государственными данными. Результатом такой работы должно стать существенное сокращение нагрузки на бизнес, граждан и бюджет, подчеркнул президент. Главной особенностью Дня белорусской письменности станет музей редкой книги на площади более 300 квадратных метров. Об этом рассказал заместитель министра информации Денис Езерский на выездном заседании оргкомитета в Костюковичах. Праздник пройдет 5-6 сентября. В специальном павильоне на центральной площади гости смогут увидеть уникальные экспонаты из Национальной библиотеки, библиотеки главы государства и литературных музеев. Среди них раритеты и личные вещи белорусских классиков. Подготовка к празднику, по словам замминистра, идет полным ходом. Прокуратура Осиповичского района проверила исполнение законодательства о гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. По результатам проверки выявлены нарушения и недостатки при установлении опеки, передаче детей на воспитание в детские дома семейного типа, осуществлении контроля за условиями жизни и воспитании несовершеннолетних, переданных на семейные формы устройства, а также защите их имущественных прав, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: Установлено, что не в полной мере реализуются гарантии в сфере жилищных и имущественных прав. Выявлен факт, когда опекун более 4 лет не ставил подопечного на учет нуждающихся в жилье, а отдел по образованию не контролировал его действия. Также не проводились обследования закрепленных за детьми жилых помещений. В одном случае за ребенком был закреплен земельный участок, где имелся лишь фундамент. Прокуратура внесла представление в райисполком с требованием устранить нарушение. Исполнение взято на контроль.
1: Внимание, дети! С 25 августа по 5 сентября включать фары днем станет обязательным. При движении в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин. Это 135 рублей. И в завершении, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Приветствую всех, и это первые 10 хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. Поехали! Десятая строчка — это стиль, нуар и независимость от артиста Саяна с треком «Мальборо». Армен Есаян — артист, который гордится тем, что контролирует каждый аспект своего творчества. А вот фанаты ценят Саяна за то, что он идеально передает вайб абсолютной свободы и здорового бунтарства буквально в каждой строчке. Так что, если вы готовы добавить немножечко остренького в свой плейлист, делайте громче прямо сейчас.

0: событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
3: 3 минуты и 5 секунд искренней композиции о естественности, лишенной драматизма и наивности. Это лирик с треком «Аутентичная». Действительно, в песне нет громких фальшивых признаний, звучит спокойная уверенность и очень честные чувства. Мне кажется, именно поэтому композиция быстро нашла отклик у слушателей своей простотой и отсутствием напускного пафоса.
4: Восьмое место.
5: Слушай, просто.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: Пятое место занимает Зиверт и ее композиция «Газ». К слову, эта песня – первая сольная работа Зиверт почти за целый год. Смысл трека сама Зиверт объясняла так. «Газ для меня о том, что настоящий драйв не заканчивается с достижением цели, потому что движение – жизнь». Я вот думаю, что успехом трек, конечно, обязан соцсетям, потому что его используют в качестве фона к видео об упорстве и силе воли. А еще вот вам интересный факт. В аранжировке «Газ» есть омаж к музыке 80-х. Главный референс – культовый трек «Sweet Dreams» от британского дуэта Eurythmics. Что тоже, я думаю, добавляет и узнаваемости, и особенного шарма.
2: Пятое место.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: И прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте «Добро на счастье».
1: Нам тогда завидовал весь мир. Представьте, показать хотел.
0: 19-я строчка. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: Когда заберу тебя по чистям.
0: На 18-м месте снова новинка. Кэтси Animals.
3: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed door.
0: На 17-м месте Offenbach Miles Away. 16-я строчка. Алекс Уоррен Fever Dream. 15-е место Биби Рекса One Day. 14-я строчка Мэри Гу Настоящий. 13-я строчка Тедди Свимс Mr. Know It All. На 12-м месте Инна Мореник. 11-я строчка. Миа Бойко. Экспонат.
4: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат.
0: 10-е место занимает Саян с треком Мальборо.
5: Забери меня и прикури Мальборо. От твоих духов сердце растаяло.
0: На 9-м месте Мерк, Кремон и Сирена Бранкел. The Colors. Парни топ.

0: седьмое место Джоэл Кори «Whisper». Шестое место Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy». На пятом месте Зиверт «Газ». Четвертое место Баиндия, Хчо и Мот «Шаде».
1: Она танцует под Шаде, танц прямо на мне, танц прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе.
0: И традиционно самое сладенькое мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе. И вот здесь кое-что поменялось. Что именно, сейчас услышите.
2: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
3: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные...

0: Вести бизнес в удовольствие.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
2: Третье место у нас внезапно занимают «Медуза» и Генри Кэмомайл с хитом «Don't Wanna Go Home». Итальянское трио «Медуза» уже давно ассоциируется с качественной танцевальной музыкой, ну а вокалист Генри Кэмомайл добавил треку живости и эмоций. Сам трек — атмосферный хаос с легкой такой меланхолией и очень приятным ритмом, который идеально вписывается именно в августовское настроение. Потому что, как и любая вечеринка, лето заканчивается, а так хочется продлить это состояние свободы, счастья и теплых вечеров.
0: Третье место.

Если вы готовы танцевать без причины, то второе место вас не разочарует. Братья, которые знают, как заставить нас танцевать. Gayazovs – Brothers с треком «Santa Lucia». Яркий поп-трек, наполненный солнцем и предвкушением свободы. Здесь зажигательные ритмы сочетаются с летним настроением. А я напомню, что лето еще продолжается. Да и впереди бархатный сезон, а значит вайб на море, солнце и песок все еще актуальны.

И, наконец, первое место. Абсолютный король танцполов этого августа. Moving to the Sun от Хюгель и Майл Энджел и легенды Ультранате. И это правильно, ведь большинство из нас, согласитесь, не готовы прощаться с летом, думать про смену сезона, готовиться к осени. Нет, оставим листья и глинтвейны на стылый ноябрь, ну а пока будем двигаться в одном ритме, прямо к солнцу. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первые.

обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Воинские контингенты Беларуси и Китая совершенствуют навыки штурмовых действий на совместном тактическом учении «Стремительный орел-2026». Об этом сообщили Белта в Министерстве обороны Беларуси. Особое

0: внимание сводные подразделения уделяют разведке зданий, занятию укрытий и продвижению вглубь застройки в условиях соприкосновения с условным противником. Также военнослужащие оттачивают навыки по огневой подготовке. Совместные тактические учения проходят в Китае. Новая страница в истории дипломатических отношений в Минске накануне открылась посольством Мьянмы в Беларуси, передает Билта. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, открытие посольства знаменует переход отношений Беларуси и Мьянмы на новый уровень. Он констатировал, что открытие посольства является выполнением договоренностей, достигнутых президентами двух стран, а также важным шагом, который на практике будет содействовать реализации всех направлений двустороннего сотрудничества. 22 киберпреступления и порядка 20 тысяч рублей ущерба от действий мошенников зарегистрировано за неделю в Могилевской области. Наиболее распространенные сценарии – покупка товаров в интернет-магазинах, вишенка, вымогательство, связанное с блокированием устройств Apple. В результате профилактической работы сотрудников органов внутренних дел с гражданами пресечен ряд мошенничеств, чем удалось сохранить более 50 тысяч рублей, отметил начальник управления противодействия киберпреступности УВД Могилевского облсполкома Роман Романенко.
1: Напоминаем, не совершайте каких-либо действий по декларированию денежных средств или оказанию помощи в поимке мошенников по указанию третьих лиц. Сотрудники государственных органов, банковских и иных организаций не звонят абонентам в мессенджерах и не используют номера иностранных операторов. Не переводите деньги за товар на непроверенных сайтах и интернет-магазинах. Оплачивайте товар при его получении. Никогда не вводите чужие данные iCloud в настройках своего телефона. Это влечет передачу прав на устройство иному лицу. Ни в коем случае не предоставляйте коды из смс-сообщений, свои личные паспортные данные, реквизиты банковских карт, а также иную личную информацию.
0: Торжественное открытие выставки живописи и графики Александра Суворова «Гротеск» состоится в музее Белынинского Бирюли 26 августа в 17:30. В экспозицию вошли работы разных лет. Среди них ранние «Солнечный клоун», «Вежа». Художник сознательно включил их в общий контекст выставки, чтобы показать, гротескное направление не случайность, а одна из составляющих его творчества. Выставка «Гротеск» продлится по 22 сентября этого года. И в завершении, только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
2: И поздравляю, поздравляю и слушаю.
3: Через неделю осень во всей прелести будет радовать нас солнечными деньками и арбузно-дынным ароматом, и уже слегка пожелтевшей листвой, но, честно признаюсь, я вот с нетерпением жду октябрь. Вот это слегка морозное утро, яркие краски, когда воздух ярко пахнет, как будто бы яблоками. К осени обязательно нужно прикупить уютный свитер, новый шарф, запастись чаем, медом. Это так же верно, как и то, что сегодня летнее воскресенье, которое с вами проведу я, Тина Павлова. Всем доброго дня. В этом часе вы тоже можете отметиться и передать привет, пожелать солнечного настроения тому, кому захотите. Привет в обед в эфире, так что присоединяйтесь.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Пора в ОМА. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: самое время начинать поздравлять. А поздравления у нас имеются даже целых два, потому что сегодня именинница Анна Вадимовна Карпова. Вас поздравляет Наталья, которая желает вам исполнения самых сокровенных желаний, здоровья, вдохновения, удачи и позитива. А еще вас поздравляет ваша подруга. Так, подругу зовут Инга. И вас, Анечка Карпова, она поздравляет с днем рождения, желает вам быть счастливой, с годами только хорошеть, всегда чувствовать себя нужной, и чтобы вас всегда окружали любовь, внимание и забота, а еще чтобы вы помнили о том, что она вас всегда поддержит. Мы с удовольствием присоединяемся. Анна, поздравляем вам, вас всех благ, здоровья, счастья, любви и всего только самого наилучшего пожелаем от души. И традиционный теплый привет шлет Инна своему любимому мужу Валерию. Хочет, чтобы этот день был для вас таким же светлым и прекрасным, очень скучает по вам и говорит, что вы самый главный мужчина в ее жизни, ее тихое счастье. Ждет встречи и передает большой привет. Ну, а мы тоже ждали этой встречи. Я надеюсь, что если есть кто-то, кто прямо сейчас готов поднять родным и близким, друзьям, знакомым настроение, достаточно просто прислать привет и отправить его нам на координаты. Ну, а я с удовольствием в этом часе все зачитаю.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Ну что ж, есть еще несколько приветов, которые я с удовольствием озвучу. Просто привет всем нам. Вот такой просто привет. Даше и Максу, Богатка, это наши дети любимые. И нам, семье Рыжовых, Кате, Сергею, Маргошке, Кировскому, респект. Большой вам привет и от нас, ребята. Хорошего вам настроения пожелаю от души. Дальше привет радио. Хочу передать огромный привет своей любимой жене Даше. Очень сильно ее люблю, пишет нам Олег. И это правильно, мужчины. Вот, берите пример, как можно чаще говорить своей второй половинке, как сильно вы ее любите и цените, и дорожите. Дальше у нас есть поздравления с предпоследними, это важно, летними выходными. Желаю всем хорошего дня и прекрасного настроения своей семье, любимому мужу Артему. Мы на даче. Всем отличного настроения желает Ксюша. Спасибо большое. А еще огромный привет любимому мужу Кириллу, всей своей семье. Всем хорошей погоды и настроения желает Юлия. Вообще, мне кажется, сегодня вот прекрасный, просто эталонный практически августовский выходной день. И да, пусть погода будет хорошей, пусть солнце греет, но сильно не печет. И вообще, в принципе, вот это вот ощущение того, что лето на исходе, но еще не закончилось, оно тоже пусть греет вам немножечко душу. Ну а что касается времени, 13:48 на часах, это значит, что еще 5-7 минуток где-то есть у тех, кто, может быть, только сейчас понял, что вот же хотел передать привет, но как будто бы забыл. Поэтому вам напоминаю, короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 56-86-176, код 44.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня? Это базовый минимум.

вот, собственно, как в воду глядела, успел прилететь еще один привет. Важные бабушки и дедушки, привет. Тут Маша, которая на даче сейчас закрывает салатики помидорные. Боже, это даже звучит вкусно. Большущий привет, вкусного большого урожая всем, кто сейчас на дачах, чем-то занят, даже если ничем не занят, а просто отдыхайте, правильно делайте. В общем, вам пожелаю хорошего дня, да и всем, кто меня сейчас слышит, в том числе. И вообще, рекомендую оставаться с нами и дальше, потому что самое прекрасное воскресенье — это никуда не спешите и просто, когда есть время быть, наслаждаться погодой, природой, тем, что вокруг вас, и быть рядом с теми, с кем вам приятно, это замечательно. Ну а я скоро вернусь, не переключайтесь.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям в развитии сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы, передает Белта. Важнейший шаг – открытия посольств двух стран. Александр Лукашенко отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования.
2: Положительно оцениваем активизацию белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых научных кругов и общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Уверен, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу в июле соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты.
1: В Министерстве образования определили, когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники 9 и 11 классов, передает Белта. Постановление вступает в силу с 1 сентября. Для девятиклассников итоговые испытания пройдут с 1 по 10 июня. По белорусскому и русскому – изложение, по математике – контрольное, по истории – устно. У 11-классников экзамены пройдут в форме централизованного тестирования. Русский или белорусский будут сдавать 31 мая, предмет по выбору – 27 мая. Резервные дни по графику ЦТ. О происшествиях. Смертельное ДТП произошло в Могилеве, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Накануне вечером 60-летний водитель автомобиля «Peugeot», двигаясь по Витебскому проспекту вблизи дома номер 4, выехал за пределы проезжей части, где наехал на световую опору и из-за этого автомобиль опрокинулся. Мужчина погиб на месте аварии. По предварительной информации, на момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Начальник главного управления идеологической работы облсполкома Екатерина Музыченко. Центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытия, вручение национальной литературной премии, открытие памятной композиции «Олеся и Олеся» и галоконцерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты из всех регионов и экспозицию «Кабинет писателя». На улице Ленинской развернется фестиваль книги и прессы с 19 ее областными павильонами. Также запланированы богослужения, гастрономическая зона, научная конференция и открытие мурала. Аккредитовано около 150 журналистов. И в завершении, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +20.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Радио Могилев.
4: Пока-пока, котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
3: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном, передает Белта. Он отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси ценят поддержку мьянманской стороной белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС, Беларусь на практике способствует углублению связи Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Новации законодательства по торговле на селе прокомментировали в март, передает Белта. Документ закрепляет персональную ответственность местных органов власти и торговых организаций за качество обслуживания на селе. Для бизнеса предусмотрены налоговые льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на капитальное строение. Субъектам торговли и индивидуальным предпринимателям разрешено получать лицензии на продажу алкоголя и табака, независимо от наличия стационарного объекта. Крупным сетевым компаниям с долей более 13% даны дополнительные возможности для развития инфраструктуры. Особое внимание мобильной торговли. Маршруты автолавок будут согласовывать с жителями. Три организации Осиповичского района не в полном объеме выплатили зарплату за июль 146 работникам. Прокуратура района вынесла в адрес руководителей организации предписания, в которых потребовала принять меры по выплате работникам, причитающихся денежных средств. Акты надзора исполнены в полном объеме, права работников восстановлены. Им выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму 217 тысяч рублей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: По поручению прокуратуры района руководители организации привлечены к административной дисциплине. Дисциплинарной ответственности. Объявлено одно официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения законодательства. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя в соответствии с законодательством, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 50 базовых величин. При повторном в течение года нарушении налагается штраф в размере от 30 до 100 базовых величин.
0: О спорте. Белорусы завоевали третье золото на проходящем в Мадриде первенстве мира по современному пятиборью среди спортсменов до 15 и до 19 лет, сообщает Белта. Во второй день планетарного форума состоялась смешанная эстафета в младшей возрастной категории. На старт вышли 17 дуэтов, в том числе две пары из Беларуси. Победу одержали наши Клим Гнечик и Алиса Квашневская. Второе и третье место заняли тандемы из Венгрии и Польши. И в завершении знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Знаете, если бы можно было поставить сегодняшнему дню какую-то оценку, то это было бы отлично за идеальный стандарт. Потому что именно так я себе и представляю стандарт для воскресенья конца августа. Вот уже не по-летнему, и не жарко, но еще и по-осеннему как будто бы тепло. И кто-то, может быть, сейчас неспешно пьет кофеек, кто-то собирается на последние летние пикники, а кто-то, может быть, просто ловит эти прекрасные мгновения уходящего сезона. Наша миссия с вами сегодня очень проста. Насладиться этим днем так, чтобы через пару месяцев, листая фотографии, вы точно знали, да, это было отличное лето.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Наши хиты.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Во вторник и среду ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, западный, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха во вторник ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 16, плюс 21. Температура воздуха в среду ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

он воображение. Так что, если ваш любимый человек рядышком, то вы всегда придумаете, чем заняться под музыку на радио Могилев. День под названием «Воскресенье» продолжается, и я в очередной раз спешу вам напомнить очень простую вещь, что настроение — штука такая, его нужно настраивать. И именно в этом, как мне кажется, состоит моя работа. Инструментарий, соответственно, музыкальный, так что наслаждаемся хорошей музыкой.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает Билта. «Мы провели с президентом Республики Союз Мьянма господином Мин Аун Хлайном обстоятельные и насыщенные переговоры по широкому кругу тем», отметил Александр Лукашенко.
2: В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярной в 21 веке, в свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС, Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями.
1: Сумма денежных переводов в Беларусь во втором квартале текущего года превысила сумму отправленных за границу почти на 25%, сообщили Белта в пресс-службе Национального банка. По данным Нацбанка, во втором квартале через международные системы денежных переводов из Беларуси отправлено 33 миллиона 700 тысяч долларов в эквиваленте. Поступило из-за границы 42 миллиона долларов. О происшествиях работники МЧС спасли пенсионера на пожаре в Дрибине, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне вечером очевидцы сообщили о загорании в квартире на улице Якубовского. По прибытии подразделения МЧС к месту происшествия из окна балкона на втором этаже пятиэтажного дома шел дым. При проведении разведки в одной из комнат работники МЧС обнаружили 70-летнего пенсионера. При помощи маски для спасаемого пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали медикам. Мужчина госпитализирован. Причина пожара устанавливается. И в завершении, внимание, дети, с 25 августа по 5 сентября включать фары днем станет обязательным. При движении в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин. Это 135 рублей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Если подумать, официально осталось, в общем-то, неделя лета. А вот как оно там в сентябре сложится, это мы, конечно, поживем, увидим. Но я вам так скажу, даже если вы рассчитываете на плюс 25, не тешьте себя надеждой, что это надолго. Природа все равно свое возьмет. Ну, а дабы не остаться лишь с красивым загаром, который под одеждой все равно никто не увидит. К осени, конечно, нужно готовиться. Я, например, уже достала пледы, запасаюсь корицей. И вам тоже рекомендую обязательно подзапастись. Ну и, конечно, оставшимися летними впечатлениями. Это обязательно.

0: принципу.
1: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
2: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: «Бабушкина крынка». Создаем молочные шедевры из натурального молока.
1: Радио Могилев.
2: Чанья, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние.
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио Магия.

0: последним летним воздухом. Но если вдруг что-то забыли, не беда, время еще есть. Ведь главное, воскресенье – это хорошее настроение. А оно, как известно, зависит только от нас с вами.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы Мином Хлайном, передает Белта. «За последние два года мы хорошо изучили ваше государство, хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии, чтобы сегодня и завтра помочь, обучить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ», заявил белорусский лидер.
2: Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей нужно накормить, прежде всего, и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. Должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас.
1: В Беларуси предлагается ввести запрет на интернет-рекламу игорных заведений. Соответствующий проект закона подготовлен в март, сообщили Белта в пресс-службе министерства. Проектом закона предусматривается запрет на интернет-рекламу лотерей, игр, в том числе рекламных, азартных, электронных, интерактивных игр, игорных заведений, в том числе виртуальных, за некоторым исключением, а также их рекламу в транспортных средствах, а также запрет на использование образов людей и животных в рекламе игорных заведений и азартных игр. Кроме того, реклама не должна содержать информацию о бонусах, которые могут использоваться для совершения ставок в игорных заведениях и другое. Проект закона направлен на согласование заинтересованным. Новостям в мире. Владимир Зеленский снова отбросил идею проводить выборы в Украине, назвав их цунами для страны, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Владимир Зеленский считает, что в данный момент выборы – это большие риски. Выборы прямо сейчас – это цунами для государства, которое расколет Украину, сказал он. Ранее бывший глава Минобороны Михаил Федоров опубликовал на своем канале видео, в котором заявил о системном кризисе управления в Украине и необходимости провести выборы в стране. Как написали западные СМИ, это подняло вопрос о легитимности Зеленского. Президентные полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. И в завершении скульптуру Олеся и Олеся установят в Костюковичах к 33-му дню белорусской письменности, пишет СББАЙ. Автором стал могилевский скульптор Александр Миньков. Видение автора несколько раз менялось, но остановилось на лаконичной композиции. Герои в объятиях как символ светлой встречи, юности и той самой первой любви. Высота фигур с постаментом 2 метра 20 сантиметров, а для материала выбрали современные полимеры. В композиции также есть книга, как отсылка ко дню письменности. Автор уверен, что она обрастет хорошими приметами, например, среди студентов. Потереть книгу перед экзаменом на удачу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Знаете, воскресенье и конец августа – это ведь почти синонимы. Солнце уже мягкое, но еще немного греет, тени становятся длиннее, и все это напоминает о скором вечере. И в воздухе витает вот эта особая воскресная атмосфера. Кто-то жарит шашлык в последний раз в этом сезоне, кто-то неспешно катается на велосипеде, а кто-то просто, сидя на лавочке, наблюдает, как лето постепенно готовится к уходу. Ну а пока… Еще не все ушло. Давайте будем просто здесь и сейчас. Вот в этом прекрасном моменте между летним воскресеньем и энергичным

летним понедельником. Я точно знаю, что вы сумеете сделать этот выходной особенным, если особенно к нему немножко присмотреться. Ну а мы готовы продолжать создавать вам музыкальный фон.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист. Программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: 17:47 на часах. День практически на исходе. Но я уверена, что есть еще вот чем заняться. Поэтому нужно заряжаться еще пока летним настроением. Потому что я уверена, будем потом с грустью вспоминать ушедшее лето и все, что в нем было хорошего. Ну а если вдруг еще пока ничего не было, ну тогда быстренько ноги в руки и совершать что-то грандиозное, чем эти последние летние дни могут вам запомниться. Лучше, как говорится, позже, чем никогда. Воскресенье с вами провела Тина Павлова. У меня на сегодня все. Вас впереди ждет итоговый выпуск новостей и музыка 24/7. Ну а пока будьте здоровы и счастливы.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Флайном, передает Белта. «Мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее», сказал президент Беларуси. «Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования и конкретные взаимовыгодные проекты».
2: Господин президент, вы прибыли в Беларусь. Вместе с вами приехала большая деловая делегация, представители ваших деловых кругов. Они вместе с нашими специалистами провели соответствующий деловой форум. И как докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество, они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Господин президент, каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат, несмотря на проблемы, расстояния и прочее.
1: Инновации законодательства по торговле на селе прокомментировали в март, передает Белта. Документ закрепляет персональную ответственность местных органов власти и торговых организаций за качество обслуживания на селе. Для бизнеса предусмотрены налоговые льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на капитальное строение. Субъектам торговли и индивидуальным предпринимателям разрешено получать лицензии на продажу алкоголя и табака, независимо от наличия стационарного объекта. Крупным сетевым компаниям с долей более 13% даны дополнительные возможности для развития инфраструктуры. Особое внимание мобильной торговле. Маршруты автолавок будут согласовывать с жителями. В Министерстве образования определили, когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники 9 и 11 классов, передает Белта. Постановление вступает в силу с 1 сентября. Для 9-классников итоговые испытания пройдут с 1 по 10 июня. По белорусскому и русскому изложение, по математике контрольное, по истории устно. У 11-классников экзамены пройдут в форме централизованного тестирования. Русский или белорусский будут сдавать 31 мая, предмет по выбору 27 мая. Резервные дни по графику ЦТ. И в завершении, посещение лесов ограничено в 13 районах Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. В Могилевской области желтым цветом отмечены три района – Костяковический, Могилевский, Хотинский. Перед походом в лес необходимо проверять актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
5: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Во вторник и среду ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, западный, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха во вторник ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 16, плюс 21. Температура воздуха в среду ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 17, плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Доверяйте только реальным учинкам. Многие обещания этого дня останутся просто обещаниями.
3: Телец.
2: Зорки подарят вам рашучесть и энергию. Вы легко достигнете мета, коли не будете бояться брать инициативу и проявлять смелость.
3: Близняты.
2: Энергия и уверенность помогут преодолеть любые перешкоды.
3: Рак.
2: Стабильность и комфорт створят приемную атмосферу. Зверните увагу на близких. Это умацует ваши отношения.
3: Лео.
2: Вам захочется вызначить и уразить чьё-то уявление. Не перешируйте.
3: Дева.
2: А вы сможете отримать опыт, який опынется ни одной чи корыстным вам в будущине.
3: Шали.
2: Этот день принесе уже тё некую свежую хвалю подей.
3: Скорпион.
2: Вы можете спокойно вернуться до несконченной справы и справиться с ее хутко и упэвнено.
3: Стрелец.
2: День складется сприяльно, коли вы не станете принимать важные решения у спешцы.
3: Козярог.
2: Не берите на себе финансовую отказность и наугол шануйте осторожность у грошовых пытаниях.
3: Водолей.
2: У ситуации выбору с двух вариантов знойдется махчимость сумястить и тое, и иншее.
3: Рыбы.
2: Вы сможете освоить умение, навык або прием, до якого будете потом часто звертаться. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилев.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилев.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Даже если...
1: В Могилеве 23 часа.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Я Паша, слушаю радио Могилев.
1: Я Настя, слушаю радио Могилев.
2: Если спросят, какое радио слушаешь, отличный ответ – радио Могилев.
3: Радио Могилев.

24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй. I need your arms around me. I need to feel your touch.

24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +18, +23.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Я Паша, слушаю радио Могилев.
1: Я Настя, слушаю радио Могилев.
2: Если спросят, какое радио слушаешь, отличный ответ – радио Могилев.

24 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.